А я вот соттанна на гости чуду буначи. Я на лечь мане чуду буча до буча чуду. Папе, а то вот. А я чуду как. И парта де чуду мане, кулиш кора. А рима се упрена чуду гост. А гост, а ради кой кассет я да афери. Там. А я говорю на гост. А репрена ради он. А ещё до чуду буду гости чуду на гост. Чуду ва, я борт афери до буду. Там. А я на ана, чуду буду буду гости. Э чуду мне говорю, то банда чуду буду буду на гост. Вот, ну. А я говорю, гач, чуду буду на лечь ди пак, пакет до супермаркет. Не, афери до буду чуду буду на чуду буду. А рима на чуду, я говорю на орбит. А рима гост. Я говорю, у сидиран дали лечить. Давай, у пара прес. Я говорю, где дальше где стало. Чуду буду банали. А по сам я не буду как вы жадный бюджет по фабри, я не дичер, но вот сграциат, не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не